0: Ganz einfach alleine sein.
1: Пиздуйте нахуй отсюда, ёбаные пидорасы.
2: Под капот V12, на карте я за полночь. Мне давно уже не 18, суки, исполнилось только. Цвет как пчелка, жжж, цвет родной, прям так со стока. Стрелка мчит за сотку, стрелки на дорогих колготках. Небоскребы в смолке, смолкай скучно, ась не смолки. Эти караты на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пара эмоджи, вау, да ты способен на подвиг. Большие дяди отправить на бойню, дядям всегда было похуй. Эй, в рот съебался давно, все так шпугаюсь.

0: приятный, еще приятней. Новенький паспорт, private jet, Дубай, Испания, чтобы порадовать брата. Как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом V12.

Нас утром и крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то текать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим, мы в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся.